0: Аня.
1: Енто,
0: так. Сам писа Аня чу. Цунзук, куякана, это ингитсам пиафа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.